халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Казанском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: көңілді көктем еткізген, әр үйге әуен жеткізген Қазақ радиосына 105 жыл.
1: 10 лет истории. 10 лет Умар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становится основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards.

0: өзіңсің бақытқа бөлеген бұлақтай мөлдірсің.
1: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – сложноживительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Вандализм – это умышленное повреждение, разрушение или осквернение общественного либо частного имущества. К таким действиям относятся повреждение остановок, нанесение несанкционированных рисунков или надписей на стенах, порча памятников и объектов парков. Вандализм – это бедствие. Мы должны понимать, что это одно из самых тяжелых посягательств на цивилизацию и культуру.
1: Қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
2: Сені жаным мен ұқтым.
3: Жаным саған сен бұл.
4: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: на Казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама.
3: Тарихы терең Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында сенбілік, көңіл

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Каждый гражданин Республики Казахстан, Кандас, а также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в стране, имеют право на получение бесплатной медицинской помощи со стороны государства. Сегодня эта помощь предоставляется в рамках двух основных пакетов – гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Государство никогда не отказывается от своих социальных обязательств, ведь эта обязанность четко и прямо закреплена в нашей Конституции.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Айналада алтын күз. Қазақ радиосы.

0: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Русском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Реклама на казахском радио. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308, код города 717.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: У микрофона журналист Гульдара Кемелова. Добрый вечер. Высокие спортивные результаты сегодня уже невозможно обеспечить только за счет тренировок по традиционным методикам. За каждой медалью стоят научный подход, современные технологии, спортивная медицина, восстановление, аналитика и профессиональная команда специалистов. Поэтому для Казахстана особенно важно создавать систему подготовки современных спортивных кадров. Именно этой задачей призван служить новый Казахский национальный университет спорта в Астане. О том, кого здесь будут готовить, какие возможности университет даст молодым людям и каким будет спортивное образование нового поколения, расскажет директор исследовательского института спортивной науки и инноваций Казахского национального университета спорта, магистр педагогических наук, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по дзюдо Алина Владимировна Тен. Алина Владимировна, добро пожаловать в нашу студию.
3: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Алина Владимировна, ваш университет на сегодняшний день пользуется огромной популярностью. Расскажите, с какой целью открылся ваш университет?
3: Вообще наш университет был учрежден в 2021 году. Тогда мы были Академией физической культуры и массового спорта. Далее наше высшее учебное заведение последовало ребрендинг. Мы стали Казахстаном. Национальным университетом спорта. И в 2026 году презентовали новый кампус нашего университета.
2: Алина Владимировна, какие специалисты сегодня особенно нужны казахстанскому спорту? И кого в первую очередь будет готовить ваш университет?
3: Хотелось бы отметить, да, что современный даже тренер, это не только тренер в прямом его понимании, это и знания в области психологии, педагогики, безусловно. Это и уже спортивная аналитика, то есть умение работать с современными цифровыми технологиями, потому что мир совершенствуется, вместе с тем совершенствуется и подготовка спортсменов. То же самое и относится к специалистам, учителям физической культуры. То есть сейчас, как мы видим, платформы, которые используются, да, в педагогической деятельности, и цифровые технологии, расширяется спектр компетенций нашего выпускника. В этой связи мы запускаем новые образовательные программы, которые связаны со спортивной аналитикой. Сегодня очень в мире набирает тенденцию киберспорт. Ранее киберспорт воспринималось, я думаю, на сегодняшний день как увлечение, да, как игра.
2: Что-то несерьезное.
3: Да. Но в реестре это все-таки вид спорта. Если это вид спорта, значит, там есть тренеры, тренерские кадры, менеджеры. И, конечно же, если это спортивное направление, то хотелось бы придать ему и академическую направленность, потому что есть свои нюансы в занятии, да, данным видом спорта, чтобы наши спортсмены, которые гипотетически завтра будут тренерами, понимали, что такое педагогика и взаимодействие с ребенком, да, с подростком, с человеком, который в целом занимается спортивной деятельностью, что есть физическая активность при специфике данного вида спорта, как киберспорт. Да, то есть здесь, конечно, в отличие от традиционных видов спорта, малая подвижность, но большая умственная, да, активность, определенные моменты с когнитивными, да, аспектами человека, спортсмена. Поэтому хотелось бы в рамках образовательной программы по киберспорту, которая является инновационной, которая именно на уровне высшего образования, есть только программа в нашем университете, инновационная программа, чтобы наши выпускники обладали теми навыками и компетенциями, которые завтра помогут готовить последующее поколение киберспортсменов с полным пониманием того, что важна и физическая активность, и аспекты психологической готовности, потому что достаточно высокий у них уровень напряжения, когда идет игра. Допустим, при подготовке кадров по настольным видом спорта и шахматам. У нас тоже отдельная образовательная программа, посвященная данному направлению, так как у нас шахматы очень активно развиваются. Мы становимся лидерами на мировой арене по данному виду спорта. И поэтому тоже по подготовке кадров в этом направлении мы являемся инициаторами и были первыми, кто открыл данную образовательную программу. И на сегодняшний день у нас обучаются и чемпионы мира, и будущие, мы надеемся, чемпионы мира по шахматам.
2: Ну, какие специальности на сегодняшний момент доступны абитуриентам, студентам?
3: Сегодня мы готовим учителей физической культуры, мы готовим тренеров по видам спорта, аналитики, инструкторы по массовой физической культуре, спортивные менеджеры. Вообще в нашем университете реализуются программы по всем трем уровням образования: бакалавриат, магистратура, докторантура. Мы также запустили впервые в Казахстане подготовку менеджерских кадров на уровне программы MBA. И вот уже более 200 выпускников по данной образовательной программе. Поэтому стараемся охватить пул наших обучающихся от бакалавриата до послевузовского образования, чтобы шла непрерывная, да, подготовка кадров. Почему у нас в свое время ректором было принято решение запустить очень важное направление подготовки спортивных менеджеров на уровне программы MBA? Поскольку верное и своевременно правильное принятое решение топ-менеджерам, оно дает вектор деятельности и тренеру, и, естественно, спортсмену. Поэтому мы решили в свое время начать профессиональное обучение как дополнительное образование для действующих уже менеджеров нашей страны в сфере спорта. И наша программа пользуется популярностью. Большое количество уже прошедших действующих спортивных функционеров применяют те знания, которые они получили в рамках обучения на нашей программе, и уже активно внедряют это в свой профессиональный процесс. Данная программа у нас открыта с нашим польским партнером, зарубежным университетом. И благодаря как раз-таки зарубежным стажировкам наши студенты, обучающиеся, да, программы MBA, позволяют им обмениваться опытом, смотреть на зарубежный опыт реализации развития физической культуры и спорта стран Европы. Это очень дает хорошие плоды уже в действующей работе наших выпускников.
2: Скажите, обязательно ли быть спортсменом, чтобы поступить в ваш вуз, и какие требования к абитуриентам предъявляете?
3: Основное, конечно, это у нас на сегодняшний день результаты ЕНТ и вступительные творческие экзамены. Но в целом, допустим, если наш абитуриент увлекается спортивной аналитикой или он хочет быть фитнес-инструктором, то в целом, как раз-таки поступая к нам, он обучится этим знаниям. То есть не все дети станут чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, но, обучаясь у нас, они получат новую специальность для себя. Допустим, как рассказывают нам из опыта функционирования спортивных хоккейных команд, не менее 2 спортивных аналитиков есть в хоккейных командах, которые анализируют игру в моменте. Поэтому рынок на сегодняшний день тоже требует и таких специалистов тоже, потому что растет цифровизация, необходимы быстрое получение данных. То есть, если они вот сейчас смотрят игру, хоккей, да, матч по таймам, то есть быстрая аналитика происходит прошедшего периода, и в моменте, когда готовятся к следующему периоду, уже аналитики дают расклад по 20-минутному тайму. За счет этого строится аналитика, стратегия следующей половины игры. Поэтому и такие специалисты тоже нужны.
2: То есть экспертность нужна в каком-то виде спорта.
3: Да, экспертность, да.
2: И сколько студентов у вас на сегодня обучается? И какое количество на гранте?
3: На сегодняшний день сколько на гранте обучается?
2: Ну уже? И в общем, сколько студентов в университете?
3: В 26-м году на бакалавриат к нам поступили на обучение 2400 студентов. Из них на грант 735 студентов. То есть очень высокая востребованность в обучении.
2: Остальные платники?
3: Да, на платной основе. Но хочется отметить, что мы в свое время перешли на 3-летнее образование, но с сохранением количества кредитов, которые студент получает в рамках 4-летнего образования. То есть 240 кредитов наши студенты получают. Но у нас триместровая система обучения. Конечно, это определенная нагрузка, то есть студент где-то меньше отдыхает, больше учится, но зато целый учебный академический год он сохраняет, в том числе это и финансово выгодно для студента, то есть он не платит.
1: Наше время.
2: Алина Владимировна, какие специальности наиболее востребованы были в этом году?
3: Ну, конечно, это учитель физической культуры, тренерская деятельность, так как мы все-таки профильный, да, университет по этому направлению. Интересно было то, что мы вот только открыли программу по туризму, и хоть и на платной основе, но ребята, более 100 человек поступили на данную образовательную программу.
2: Кстати, интересно, а почему
3: туризм? Туризм очень хорошо развивается в нашей стране, и активные виды туризма, в том числе и гостиничный бизнес, поэтому определенный пул наших абитуриентов изъявили желание обучаться, причем у многих из них хорошие знания английского языка.
2: Ну, там будет какая-то привязка к спорту?
3: Активные виды туризма – это и есть спортивное направление, но в целом индустрия туризма, она входит в профильное министерство физической культуры и спорта, поэтому все взаимосвязано, и даже вот компании, которые организуют спортивный туризм, например, это тоже вот часть этой отрасли.
2: Туризм. Дальше что выбрали студенты?
3: Киберспорт активно выбирали, потому что это, конечно же, новое и массовое направление.
2: Да, кстати, это была прям такая новость неожиданная, когда мы услышали киберспорт, надо же.
3: У нас есть своя киберлаборатория, то есть это полностью укомплектованный кабинет, лаборатория, где наши студенты могут проводить активные часы, посвященные киберспорту.
2: То есть вы готовите не только же киберспортсменов, да, которые будут играть и участвовать в различных чемпионатах, вы же готовите специалистов, которые будут организовывать площадку, да, для них, всю инфраструктуру создавать.
3: Да, вот сейчас.
2: Ну,
3: вот
2: чтобы понимать, когда детям говоришь киберспорт, они думают, ого, значит, там можно играть в эти игры.
3: Да. Ну, мы готовим универсальных специалистов для индустрии киберспорта, то есть учим управлять командами и проектами, выстраивать тактику, анализировать данные, организовывать турниры и в том числе работать с медиа-контентом.
2: Угу.
3: Выпускники смогут реализовать себя как тренеры по киберспорту, менеджеры, аналитики, комментаторы, турнирные операторы или киберспортивные психологи. И хочется отметить, что спрос на такие кадры растет, и наших будущих выпускников ждут в профессиональных клубах, в спортивной федерации и также в медиа и маркетинговых агентствах, которые активно развивают данное направление киберспорта.
2: Алина Владимировна, поскольку вы возглавляете исследовательский институт спортивной науки, да, инновации, хочется у вас спросить, что именно спортивная наука может дать спортсмену и тренеру для достижения высоких результатов?
3: Комплексный подход в подготовке спортсменов очень важен, и всегда это закономерно. Но качество подготовки, конечно, должно проводиться через призму спортивной науки. Поэтому для того, чтобы развивать более широко и более основательно, да, направление спортивной науки в нашей стране, в 2025 году в нашем университете учредили исследовательский институт спортивной науки и инноваций, в рамках которого мы проводим научные исследования, посвященные развитию сферы физической культуры и спорта. В нашем университете был реализован проект грантового финансирования, посвященный нашему национальному виду борьбы хазак-кюрясы. То есть это направление связано с научно-методическим обеспечением, но результаты, которые мы получили, они могут быть интегрированы в тренировочный процесс рядов единоборств. И такие научные проекты, научные результаты, они как раз-таки помогают нам продвигать спортивную науку и широко применять результаты научной деятельности непосредственно в тренировочном процессе наших спортсменов. Тем самым создавая основу для того, чтобы тренировочный процесс выстраивался через призму спортивной науки и научных результатов.
2: А вот мы говорим о том, что сегодня к спортсменам у нас научный подход. Что это означает?
3: Мы сегодня стараемся тесно сотрудничать со спортивными федерациями. И вот уже несколько центров и научных и лабораторий мы открыли совместно со спортивными федерациями нашей страны. Это научный центр спортивной аналитики и тренировочного процесса, который мы открыли с Федерацией греко-римской вольной и женской борьбы. Очень интересную инновационную лабораторию, центр мы открыли совместно с Казахстанской федерацией тхэквондо, в рамках которого мы изучаем направление развития VR-тхэквондо в рамках университетских учреждений. Это первая такая лаборатория, которая посвящена именно VR-тхэквондо. Совместно с Федерацией гольфа мы открыли хай-тек-центр по гольфу, покрывая определенные потребности по данному виду спорта. То есть у них очень ограниченный сезон, да, доступности гольф-полей. В рамках нашего центра мы можем круглогодично готовить спортсменов разного возраста и также проводить подготовку кадров конкретно для гольфа. Поэтому взаимодействие со спортивными федерациями, это, конечно, расширяет нам возможности взаимодействия и обсуждения ряда вопросов, которые связаны от подготовки кадров до конкретно подготовки спортсменов с персонифицированным подходом. То есть у нас есть средства и методы, которые мы применяем для анализа состояния функционально-физического спортсмена, что может в последующем вносить корректировки в тренировочный процесс конкретного спортсмена.
2: А как происходит этот анализ? У вас какие-то датчики?
3: Да, мы используем и кардиодатчики, и сейчас наши молодые ученые разрабатывают систему Computer Vision, которая помогает отслеживать действия спортсмена, то есть техника тактической подготовленности. Конечно, определенные наработки у нас еще совершенствуются и будут только внедряться в тренировочный процесс, но тем не менее, именно взаимодействие с федерациями и обсуждение потребностей, оно позволяет нам разрабатывать те технологии, да, и инструменты, которые необходимы современным тренерам и спортсменам для подготовки.
2: А если простыми словами, то какие знания, какую информацию о спортсмене вам дают вот эти технологии, аппараты по измерению физического состояния спортсмена?
3: Мы можем получить информацию о состоянии кардиосистемы в покое. Вот мы в рамках научного проекта прям приезжали со своим оборудованием, портативным оборудованием на тренировочный сбор и измеряли состояние кардиосистемы в покое. То есть нам было интересно посмотреть вариабельность сердечного ритма, то есть есть ли у спортсмена на сегодняшний день перенапряжение или нет. А затем в рамках тренировочного процесса мы надевали кардиодатчики, чтобы смотреть реакцию сердца на конкретную выполняемую нагрузку. Более того, были случаи, когда мы даже приостанавливали тренировочный процесс, когда понимали, что у спортсмена очень высокий показатель частоты сердечных сокращений, но малое снижение, то есть он плохо восстанавливается. Из беседы мы поняли, что он совсем недавно перенес вирусное заболевание, да, а на тренировках пытался выкладываться полноценно. Конечно, с решением тренерского коллектива мы приостанавливали его тренировочную нагрузку. То есть мы можем проводить и понимать состояние спортсмена непосредственно в тренировочной нагрузке, при тренировочном процессе. Мы можем смотреть на его восстановление благодаря современным гаджетам и девайсам, да, которые мы используем. В ряде видов спорта, где важна весовая категория, мы используем профессиональные анализаторы состава тела. Допустим, в видах спортивной борьбы, дзюдо, тэквондо, весовые категории, где для каждого соревнования спортсмены работают над своим весом, да, гоняют от большого количества до малого количества, но тем не менее, и им важно понимать в тренировочном процессе, да, то есть у них какая масса уходит, и как снижать правильно вес, чтобы это было не тяжело для восстановления последующего и для выступления. Поэтому вот такие средства, которые, казалось бы, ну, простые, но в современной, да, спортивной науке, но они практикоприменимые в полевых условиях, удобные и достаточно информативные. Поэтому очень важно применять такие средства в тренировочном процессе, то есть не визуально, нет, интуитивно выстраивать тренировочный процесс, а именно с учетом получаемых данных за счет вот доступных инструментов.
2: Да-да. То есть это такая вот аналитика на конкретных цифрах, да, когда вы можете доказать, почему там этому спортсмену нужна такая-то нагрузка, да, или почему именно он должен поехать на это соревнование, да, и там уже, наверное, нету вот этого субъективного отношения к спортсмену, да?
3: Конечно, потому что в спорте еще какая бывает проблема при подготовке олимпийского резерва? Это форсированная подготовка. Особенно важно смотреть детей, ребят, которые находятся в пубертате или которые вот переходят с молодежного спорта во взрослый спорт, то есть там тоже есть свои сдвиги, да, чтобы вот эта форсированная подготовка, она не стала, ну, таким ограничителем для того, чтобы данный спортсмен показал отличные или высокие результаты на уровне уже спорта высших достижений. Поэтому тренерам в целом, почему очень важно периодически проходить качественные курсы повышения квалификации, чтобы быть в тренде новых знаний актуальных, да, которые связаны со спортивной подготовкой, потому что модифицируется, опять-таки, да, спортивная подготовка в связи с тем, что у нас и поколение детей тоже меняется, и физически, то есть у нас по ряду видов спорта даже сейчас, к сожалению, тренеры не могут качественно отобрать детей, потому что по физическим каким-то параметрам, да, уже дети, допустим, отличаются, менее развитые, менее физически выносливее, где-то вот им монотонность тренировочного процесса не подходит, то есть им нужно вот, исходя из того, что вот сейчас у нас очень короткие, да, вот эти вот рилсы, короткая память, да, вот короткая заинтересованность, да, то есть мы наблюдаем, что и учебный процесс, он как будто бы тоже должен быть таким вот...
2: адаптированным,
3: да,
2: новое поколение.
3: Чтобы это все было новое, новое, новое что-то. То есть спортивная наука, она ведь не только ориентирована на подготовку спортсменов, там, высокой квалификации, но это еще и изучение вопроса вообще от вовлеченности детей к занятиям физическим, активностью или каким-то избранным видом спорта, до вот изучения вопросов, а как выстроить процесс так, чтобы ребенку было интересно, но самое главное не навредить. Поэтому нашим студентам мы говорим, ребята, учитесь хорошо и отлично, потому что завтра вы будете работать с детьми. Главным правилом будет не только научить, а не навредить.
2: Да. Спасибо большое за интервью. Было очень интересно. Много информации. Университет новый, но уже пользуется огромной популярностью. Я думаю, у вас в ближайшие годы будет еще больше студентов. Да. Спасибо большое.
3: Много работы.
2: Да. Ну, я знаю, что у вас есть амбициозные планы войти в топ-тройку лучших университетов страны. То, что я желаю вам успехов, пусть все так и получится.
3: Спасибо большое.
2: Дорогие друзья, я напомню, мы сегодня беседовали с директором Исследовательского института спортивной науки и инноваций Казанского национального университета спорта, магистром педагогических наук, мастером спорта международного класса Республики Казахстан по дзюдо Алиной Владимировной Тен. Алина Владимировна, еще раз спасибо за интервью.
3: Спасибо большое.
2: На этом мы с вами прощаемся, друзья, услышимся в эфире.
4: Кемел ғойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.